0: Ты вау тырил.
1: Катоки атаку кирики терере уо тепо. Эрифан наи таку рай ма вайра эранга таку мате. Ма пухи каярики, ма пухи танифарау, ма пухи муанарики. Shooken with pain, the rain falls heavy tonight upon my brow. Who will revenge my death? For it be ngāpuhi. Ngāpuhi kaiariki, ngāpuhi taniwharau, ngāpuhi moanairiki.
0: Te wao te reo, your flavour.